0: убедили их передать деньги людям, которые пришли к ним домой, представившись сотрудниками правоохранительных органов и заявив о проверке наличных средств. Позже выяснилось, что роль курьеров выполняли задержанные мужчины в возрасте 25 и 28 лет. Общий ущерб превысил 750 тысяч леев. Двое из подозреваемых являются гражданами Украины. Все трое задержанные находятся под предварительным арестом. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. И о погоде в Молдове на вторник, 19 мая. В стране будет ясная погода. Ветер будет дуть северный, умеренный. Этой ночью воздух прогреется от 10 до 15 градусов. Днем температура воздуха составит от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня в парламенте проходят слушания по поводу стрельбы в воинской части Кагула, в результате которой погиб несовершеннолетний и ранен солдат. Президент Майя Санду в ходе пленарной сессии Европарламента сегодня проведет дискуссии с председателем Европарламента Робертой Мецола. В Молдове 78% госуслуг для бизнес-среды предоставляются в электронном формате. Трамп отменил атаку на Иран, запланировав на сегодня. Подробности в выпуске. Сегодня в парламенте в комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку проходят слушания относительно стрельбы, произошедшей в воинской части в Кагуле 10 мая, в результате которой погиб 16-летний подросток и был ранен солдат. Министр обороны Анатолий Носатый не будет присутствовать на заседании. В обсуждении участвуют только должностные лица, имеющие доступ к государственной тайне, в том числе представители Министерства обороны. Трагедия также расследуется правоохранительными органами, а солдат, совершивший стрельбу, находится под стражей. Вскоре после трагического инцидента министр Носатый пояснил, что солдат находился при исполнении служебных обязанностей и носил оружие в соответствии с правилами. В настоящее время следователи проверяют, как обращались с оружием в воинской части. В случае признания виновным солдату грозит до 7 лет лишения свободы. В пятницу 22 мая на ежегодной конференции сотрудничества между парламентом и гражданским обществом соберутся депутаты различных парламентских фракций, представители государственных органов, партнеры по развитию и представители гражданского общества. Мероприятие пройдет во Дворце Республики. Форум откроет вице-председатель парламента Дойна Герман и вице-председатель Европейского парламента Николай Штефануце. На конференции будет оценен прогресс в сотрудничестве между парламентом и гражданским обществом и определены новые обязательства по укреплению партнерства. Фермеры намереваются провести предупредительную забастовку 27 мая перед зданием правительства. До митинга запланирован ряд встреч с фермерами. Ассоциация «Сила фермеров» обвиняет власти в недостаточной поддержке сельхозпроизводителей, которые после нескольких лет сложных погодных условий столкнулись со сложной финансовой ситуацией, усугубляющейся ростом цен на нефтепродукты. По данным ассоциации, с начала топливного кризиса фермеры не получили реальной поддержки от властей. Отмечу, что Министерство сельского хозяйства недавно выделила 50 миллионов леев из Национального фонда развития сельского хозяйства на поддержку фермеров, у которых пострадали урожаи кукурузы и подсолнечника. Власти также объявили, что возместят фермерам акцизный налог на дизтопливо, приобретенное с 1 марта по 31 мая. Президент Майя Санду совершает на этой неделе визиты в Европейский парламент, Нидерланды и в Прагу. В ходе визита в Страсбург глава государства будет награждена орденом Европейских заслуг. Президент Майя Санду в ходе пленарной сессии Европарламента сегодня проведет дискуссии с председателем Европарламента Робертой Мецола. Кроме того, 20 мая президент совершит рабочий визит в Нидерланды, где встретится с премьер-министром и министром иностранных дел. 21 мая по приглашению президента Чешской Республики Петра Павла Майя Санду примет участие в форуме Globsec в Праге, одной из важнейших международных платформ, посвященных безопасности и внешней политике. На полях мероприятия президент проведет двустороннюю встречу с президентом Павелом и выступит с речью об опыте Молдовы в защите демократии и противостоянии внешнему вмешательству. В Молдове 78% госуслуг для бизнес-среды предоставляются в электронном формате, заявил министр экономики Евгений Смокеску. По словам чиновника, необходимо необходима более ориентированная на предпринимателя концепция. Министр также заявил, что внедрение платформы «Знай своего клиента» находится на завершающей стадии, и уже запущена платформа электронного нотариуса, позволяющая удаленно получать доступ к услугам. Для предотвращения несанкционированного строительства правовая база будет ужесточена, в том числе путем введения уголовных санкций за несоблюдение закона. Данная инициатива в настоящее время вынесена на общественное обсуждение и направлена на усиление механизмов предотвращения и оперативного реагирования на незаконное строительство, сообщил госсекретарь Министерства инфраструктуры Вячеслав Шипитко на Радио Молдова. Проект в основном нацелен на строительство объектов повышенного риска, в частности жилых домов, высотой более 5 этажей. Молдова получила новую партию материалов, предназначенных для борьбы с загрязнением реки Днестр. Поддержка предоставляется в рамках проекта EUFO Moldova Resilience, финансируемого Европейской комиссией. Делегация Евросоюза в Молдове сообщает, что эта поставка является последней в рамках логистической поддержки. Жителям районов Криулени и Басарабяска на этой неделе будут предоставлены бесплатные медицинские консультации мобильных групп врачей. Услуги оплачиваются из Фонда национальной компании медицинского страхования. В Магдачешт, Мошкауц, Белобанешт и Чемишень местные жители смогут сделать рентген грудной клетки. Специалисты прибудут в эти населенные пункты в ближайшие дни. В тот же период детям района Басарабяска будут оказываться бесплатные консультации стоматолога. На каникулы в летние лагеря отправятся почти 10 тысяч детей из столицы. Расходы на путевки оплатит Приморье. Более 1300 детей будут полностью освобождены от оплаты. Они смогут отдохнуть в 3 традиционных лагерях – Алунелу, Пойнице Весело и Черешарий. Полная стоимость путевки составляет 4300 леев, но родители заплатят всего 900 леев. Бесплатные путевки были выделены детям из малообеспеченных семей, сиротам и с ограниченными возможностями. В Кишинеу ведутся ремонтные работы на нескольких основных улицах. Так, Приморье сообщает, что начались ремонтные работы на бульваре Гагарина и улице Буребиста, участка между бульваром Дача и улицей Сармюза-Джетуса. В связи с этим движение по бульвару Гагарина будет частично остановлено с 18 мая по 30 июня и по улице Буребиста с 19 мая по 10 июня. Общая стоимость работ оценивается в 28 миллионов леев, которые были выделены из муниципального бюджета. Трамп заявил, что отложил запланированную атаку на Иран. По версии Дональда Трампа, отказаться от атаки на Иран 19 мая его попросил эмир Катара, наследный принц Саудовской Аравии, а также президент Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время ведутся серьезные переговоры, заявил президент США. По его утверждению, указанные лидеры придерживаются мнения, что будет заключено соглашение, вполне приемлемое для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами. Сделка будет включать в себя запрет на ядерное оружие для Ирана, уверяет Трамп. Соединенные Штаты вновь на 30 дней сняли санкции на продажу российской нефти, находящейся в настоящее время в море, заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, несколько наиболее уязвимых стран обратились с этой просьбой в Вашингтон. Бессент не уточнил, о каких странах идет речь, но ранее Bloomberg писал, что Индия и Индонезия пытались убедить администрацию Трампа продлить приостановку санкций, поскольку блокада Армузского пролива лишила мировые рынки значительной части нефти. Приостановка Вашингтоном санкций против российской нефти была впервые введена в марте. Тогда Министерство финансов США разрешило на 30 дней закупку нефти, уже груженной на суда. Позже, в апреле, эта мера была продлена еще раз. Российская Федерация ударила по Измаилу, Днепропетровской области и Харькову. В Измаиле повреждены объекты портовой инфраструктуры, сообщили в районной городской администрации. Российская Федерация атаковала баллистикой объекты «Нафтогаза Украины» и в Днепропетровской области. Прилеты беспилотников зафиксированы в Харькове. Повреждены объекты портовой инфраструктуры в городе Измаил. Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали последствия атаки. Пострадавших и значительных разрушений нет. Из-за резкого скачка цен на авиационное топливо отдых этим летом существенно подорожает. Молдавским туристам, планирующим поездку за границу, следует знать, что с них могут взиматься дополнительные сборы, но только при определенных условиях. Если разница в цене превышает 8%, они могут расторгнуть договор без штрафных санкций. Цены могут быть изменены только при наличии соответствующего пункта в договоре на отдых, причем туроператор должен оповестить об этом за 20 дней. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, цена на керосин с марта удвоилась. Эксперты подсчитали, что сотни рейсов могут быть отменены, если блокада Ормузского пролива продолжится. США прекратили совместную оборонную программу с Канадой, действовавшую более 80 лет. Соединенные Штаты официально прекращают участие в постоянном совместном совете по вопросам обороны с Канадой. Вашингтон обвинил соседнюю страну в невыполнении военных обязательств. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами ожидаются дожди с грозами, ветер северный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 27 градусов, в столице 25 градусов, ночью по стране плюс 11-16, в столице плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.

0: Moldova Promo.
1: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В Румынии объявляли тревогу и поднимали в воздух истребители F-16 из-за атаки Российской Федерации на юге Одесской области. Топливо для кризисных ситуаций. Молдова вводит систему нефтяных запасов. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов начало проверки пищеблоков детских лагерей. Президент России Владимир Путин сегодня начал свой 25-й визит в Китай. Подробности в выпуске. В Румынии объявляли тревогу и поднимали в воздух истребители F-16 из-за атаки Российской Федерации на юге Одесской области. Прошедшей ночью в 01:45 в Румынии поднимали авиацию в связи с очередными российскими ударами по украинским портам на Дунае, сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии. А в 02:05 в приграничном Жудеце-Тулча объявили воздушную тревогу. Румынские наземные радары зафиксировали группы ударных БПЛА, атаковавших порт Измаил. Нарушение румынского воздушного пространства не зафиксировали. Тревогу отменили в 02:57 ночи. Молдавские власти готовы продвинуться в процессе вступления в Европейский Союз, в том числе путем начала переговоров по всем его главам. Об этом заявила президент Майя Санду в Страсбурге на встрече с председателем Европейского парламента Роберто Мецола и несколькими представителями политических групп. Одновременно Майя Санду была награждена Европейским орденом за заслуги, награды, учрежденные Европейским парламентом по случаю 75-летия декларации Шумана и присуждаемой личностям, внесшим значительный вклад в продвижение европейских ценностей и укрепление европейского проекта. Молдова запускает процесс формирования экстренных запасов нефтепродуктов с расчетом на 90 дней импорта или 61 день внутреннего потребления. Обязательство будет формироваться постепенно, а общий объем должен быть обеспечен в течение 8 лет с момента вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Проект закона о безопасности поставок нефтепродуктов был включен в повестку дня заседания правительства на 20 мая. На долю нефтепродуктов приходится более 30% энергетического баланса страны. Несмотря на усилия по декарбонизации транспортного сектора, оценки показывают, что эта доля останется значительной и в ближайшие годы. Шолданешт и Резина – ликвидирована коррупционная сеть с участием государственных чиновников, которые освобождали заключенных за деньги. В сети фигурируют 8 человек, в том числе несколько госслужащих. По данным следствия, подозреваемые якобы вымогали и получали взятки за извлечение выгоды из влияния. Среди предоставленных услуг – досрочное освобождение заключенного из тюрьмы номер 18 в Браништах, незаконная выдача водительских прав, а также содействие в получении документов на ношение оружия. Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели 11 обысков в домах подозреваемых и в офисах государственных учреждений, где изъяли мобильные телефоны, документы и компьютеры. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов начало проверки пищеблоков детских лагерей, чтобы убедиться в безопасности пищевых продуктов и подготовке к летнему сезону. По данным АНСА, проверка охватит как дневные, так и стационарные лагеря. Проверяются гигиенические условия, места приготовления и хранения пищи, оборудование, посуда, а также качество питьевой воды. Проводятся санитарные тесты поверхности и оборудования, а также проверка документов о происхождении продуктов, отслеживаемости сроков годности и условий хранения. В то же время будет проведен анализ детского меню для подтверждения соответствия стандартам питания и согласования с органами здравоохранения. Персонал, занимающийся питанием детей, должен будет предъявить медицинские книжки и подтверждение происхождения обязательного обучения по гигиене. Учреждение отмечает, что проверки направлены на предотвращение пищевых отравлений во время летних каникул. Ночью в столице полностью сгорел ресторан. В секторе Рышкань произошел пожар в ресторане на улице Студенческая, 11/1. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Звонок в службу 112 поступил в 23:46 ночи. По предварительным данным, огонь охватил крышу ресторана. На месте происшествия трудились 5 пожарно-спасательных расчетов. Прибывшие сотрудники установили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана. Пожар удалось локализовать в 00:22 ночи. Полностью его потушили в 00:45. Общая площадь сгоревшего объекта составила около 5625 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину и обстоятельства пожара должны установить специалисты. За последние 24 часа спасатели и пожарные выезжали на 34 вызова, связанных с чрезвычайными ситуациями. Президент России Владимир Путин сегодня начал свой 25-й визит в Китай, в повестке которого координация действий в условиях международных кризисов, укрепление двустороннего сотрудничества и возможные соглашения по экспорту нефти и газа, сообщает ЭФИ. Этот визит проходит через неделю после визита Дональда Трампа в Пекин, что, по мнению китайских государственных СМИ, стало подтверждением роли китайской столицы как эпицентра мировой дипломатии. Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудят двусторонние отношения, основные международные вопросы с заявленной целью укрепления глобальной стабильности. Российская сторона сообщила, что два лидера подпишут совместное заявление и ряд соглашений, а Путин также встретится с другими китайскими официальными лицами, подтвердив, что российско-китайские отношения развиваются с уверенностью в политической, экономической и сфере безопасности. Европейская комиссия прогнозирует замедление экономического роста и ожидает ускорения инфляции на фоне стагфляционного шока, вызванного конфликтом в Иране, заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, сообщает СНБС. Он отметил, что весенний отчет укажет на ослабление экономики и рост инфляции в контексте напряженности на Ближнем Востоке и давления на энергетический рынок, предупредив, что при этом возможности властей по вмешательству более ограничены, чем во время пандемии, и что любые меры должны быть временными и целенаправленными. В то же время Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном отчете сообщило о рекордном сокращении мировых запасов нефти и предупредило, что ускоренное сокращение запасов может привести к новым резким скачкам цен. Мировая торговля столкнулась с самыми серьезными за последние 8 лет потрясениями из-за тарифных мер администрации президента США Дональда Трампа, а также из-за перекрытия Армузского пролива. Об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивуала в интервью телеканалу NHK. Особую обеспокоенность она выразила из-за последствий перекрытия Армузского пролива. Она заявила, что потрясения, с которыми столкнулась мировая торговля, связаны в том числе с тем, что система ВТО не была реформирована и не смогла адаптироваться к изменениям. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня начал двухдневный официальный визит в Польшу, первую зарубежную поездку после вступления в должность, что считается символом сближения Будапешта с основными направлениями европейской политики. Сообщает Reuters, отношения между Польшей и Венгрией в последние годы ухудшились на фоне разногласий между премьер-министром Польши Дональдом Туском и бывшим венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу войны в Украине и отношений Будапешта с Россией. Будапешт хочет восстановить отношения с Варшавой. Россия проводит ядерные учения с участием Белоруссии. К трехдневным учениям привлечены почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных субмарин стратегического назначения. Минобороны Беларуси днем ранее тоже сообщила о начале учений по боевому применению ядерного оружия, в ходе которых совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Россия разместила ядерное оружие в Беларуси в 2023 году, заявив, что формально не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Круизный лайнер, пострадавший от вспышки хантавируса, пришвартовался к порту Роттердама, Нидерланды, для дезинфекции, завершив рейс, который привлек внимание международных органов здравоохранения, сообщает Digi24. На борту судна «Хондиус» находились 25 членов экипажа и 2 медицинских работника, когда оно прибыло накануне в порт. Экипаж помещен на карантин. По словам директора Департамента здравоохранения Роттердама, пока ни у одного члена экипажа не появились симптомы. На севере Турции эвакуируют жителей 7 сел и 15 кварталов из-за риска наводнения в районе Турхвал, провинции Такат на севере Турции. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами ожидаются дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 18, плюс 23 градуса, в столице плюс 21 градус. Ночью по стране плюс 11, плюс 16, в столице плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți

0: vitivinicole.
1: Deci e un proiect care e consacrat la valorificarea deșeurilor vitivinicole prin obținerea moleculelor de valoare adăugată înaltă, în special ingredientelor care vor fi folosite la produsele funcționale dedicate persoanelor care suferă de diabet.
0: Arpentin a mai spus că proiectul reunește 17 instituții de cercetare din 6 state europene și Republica Moldova, cu un buget total de 5 milioane de euro. Primele rezultate ale cercetării ar putea apărea anul viitor, iar concluziile preliminare sunt așteptate în următorii ani, odată cu dezvoltarea proiectului european.
2: Dicționar economic.
3: Principala formă de economisire disponibilă în țara noastră este depozitul bancar. Acest produs financiar constă în depunerea la bancă a unei sume de bani pe o perioadă definită pentru care banca plătește o dobândă. Banii depuși la bancă sunt plasați într-un cont, iar deținătorul are dreptul să-i recupereze conform condițiilor din contract. Pentru unele categorii de persoane, banii păstrați la bancă pot reprezenta economii stringente pentru viața de zi cu zi, cum ar fi salariu, pensia, ajutorul de șomaj sau indemnizația persoanelor vulnerabile. Statul asigură depozitele plasate în băncile din Republica Moldova prin intermediul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. Acesta garantează rambursarea în caz de faliment a băncii atât a depozitelor în lei cât și a celor în valută străină. Totuși, atenție, nu toată suma este rambursată. Indiferent de numărul depozitelor și mărimea lor, plafonul de garantare stabilit la moment este de 50.000 de lei. O altă formă de economisire existentă pe piața financiară autohtonă sunt depunerile de economii la asociațiile de economii și împrumut. De regulă, aceste instituții financiare sunt prezente în zonele rurale și au drept scop facilitarea accesului la finanțare pentru membrii asociației. Totodată, înainte de a putea face careva depuneri sau a obține împrumuturi, trebuie să devii parte a asociației și să achiți cota de membru. Un aspect important este faptul că la moment, spre deosebire de depozitele bancare, depunerile de economii nu sunt încă garantate. Astfel, orice persoană care depune o sumă de bani la o asociație își asumă integral riscul. Termenul de investiție financiară se referă la orice cheltuială efectuată pentru achiziționarea unor active financiare cu scopul de a obține un profit. Cele mai frecvente active financiare apar sub forma de acțiuni, obligațiuni, pensii facultative, asigurări de viață sau alte instrumente. Piața financiară națională dispune de o paletă limitată de active financiare ce pot fi achiziționate de către persoanele fizice în scop investițional. La modul teoretic, sunt disponibile doar valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor în scopul finanțării datoriei publice, acțiunile unor companii care sunt admise spre tranzacționare la bursa de valori și unele planuri de pensii facultative sau asigurări de viață.
2: Evoluții săptămânale.
3: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 24 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 83 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a scăzut cu 91 de bani și costă 29 de lei și 9 bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 4 bani și a ajuns la 20 de lei și 15 bani. Cotația dolarului s-a majorat cu 14 bani și este de 17 lei și 30 de bani.
2: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzar. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.
2: Publicitate la Radio Moldova.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
5: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент Европейского Союза в следующем месяце попросит начать переговоры по всем кластерам вступления Республики Молдова в ЕС. В парламенте Молдовы прошли слушания по делу о трагедии в Кахул. Бывшая вице-примар Кишинева Ирина Гутник, недавно освобожденная от должности, выдвинула новое обвинение в адрес примара столицы Иона Чебан. Детали в выпуске. Парламент Европейского Союза в следующем месяце попросит начать переговоры по всем кластерам вступления Республики Молдова в ЕС на заседании Совета по общим делам, заявила председатель Европарламента Роберта Мецола. В свою очередь президент Майя Санду заверила, что страна готова к этому шагу. Она сделала это заявление в Европарламенте после того, как была награждена орденом Европейских заслуг, отличием, учрежденным к 75-летию декларации Шумана и вручаемым за вклад в продвижение европейских ценностей. Мецола заявила, что расширение ЕС – это процесс, основанный на заслугах, и подчеркнула, что Молдова выполнила свои обязательства и завершила процесс скрининга с Еврокомиссией. Президент Санду отметила, что Молдова готова к открытию переговоров и продолжит реформы даже в условиях региональной нестабильности и войны в соседней Украине. Эксперты считают, что награждение подтверждает широкий политический консенсус в ЕС относительно европейского пути Молдовы. Республика Молдова за последние 5 лет прошла путь от полной энергетической зависимости от России к более устойчивой и диверсифицированной системе. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой на международной конференции «Энергетическая безопасность. Уроки Украины», которая проходит в Берлине. По его словам, Молдова стала частью европейской энергетической инфраструктуры и активно участвует в обеспечении региональной энергетической безопасности. В стране реализуются программы энергоэффективности и поддержки уязвимых граждан, а также строятся высоковольтные линии электропередачи, которые соединят Республику Молдова с европейской энергосистемой и позволят сократить зависимость от старой советской сети. Попшой подчеркнул, что важную роль в этих изменениях сыграло быстрое подключение Молдовы к европейской энергетической системе. Ассоциация ЕКОРЕД Молдова станет администратором системы залога за упаковку. Решение должно быть утверждено на заседании правительства. Система предусматривает финансовое поощрение граждан за возврат пластиковых, стеклянных и металлических бутылок и банок. Для этого в крупных магазинах и других доступных местах создадут сеть пунктов приема упаковки. При возврате тары люди смогут получить обратную сумму залога, включенную в стоимость напитка. Комиссия выбрала ЕКОРЕД Молдова из 2 претендентов. Вторая организация «Молд Ретуро» не соответствовала условиям отбора. В парламенте Молдовы прошли слушания по делу о трагедии в Кахул. Заседание комиссии по нацбезопасности прошло в закрытом режиме, где обсуждались обстоятельства смерти 16-летнего подростка, который находился на территории воинской части как посетитель. По итогам заседания комиссия рекомендовала пересмотреть внутренние правила обращения с оружием, оборудовать специальные помещения для встреч гражданских с военными, рассмотреть установку сканеров на входах, а также временно усилить меры безопасности во всех воинских частях до внедрения новых стандартов. По предварительным выводам, военнослужащий контрактник нарушил правила обращения с оружием и несения службы. По словам главы комиссии Лилиана Карп, у него было право на ношение оружия, однако он нарушил технику безопасности и правила нахождения в отдельных зонах части. Министерство обороны проводит служебное расследование совместно с правоохранительными органами. Прокуратура выясняет обстоятельства хранения и использования оружия. Напомню, 10 мая в Кахул 16-летний подросток погиб в результате огнестрельного ранения. По данным следствия, военнослужащий случайно открыл огонь. Еще один солдат получил ранение. Подозреваемый арестован на 30 суток. Бывшая вице-примар Кишинева Ирина Гутник, недавно освобожденная от должности, выдвинула новое обвинение в адрес примара столицы Иона Чебан. Она признала, что лично получала надбавки к зарплате за часы, которые фактически не отрабатывались, и заявила, что по указанию Чебана оказывала давление на сотрудников, заставляя их оформлять фиктивные пожертвования в пользу блока «Альтернатива», а также привлекать их к избирательной кампании в рабочее время. В свою очередь, премьер Кишинева назвала эти заявления ложными и заявила, что они появились после срыва планов и схем отдельных представителей руководства ПАС по компрометации работы муниципалитета. Гутник также утверждает, что примар назначает и увольняет сотрудников по политическим критериям, а в судебной практике есть десятки решений о незаконных увольнениях с последующим восстановлением работников. По ее словам, в примарии неэффективно расходуются бюджетные средства. При этом деньги выделяются на имиджевые кампании, тогда как критически важные работы остаются без финансирования. После пресс-конференции премьер заявила, что будет анализировать все обвинения в правовом поле и готова предоставить необходимые данные. В то же время Чубан и руководство муниципальных предприятий отвергли все обвинения, назвав их частью политического сценария. За последние сутки в Молдове зафиксировано 24 случая телефонного мошенничества, об этом сообщили в полиции. В 14 случаях граждане перевели злоумышленникам крупные суммы денег, общий ущерб превысил 1,5 миллиона леев. Как правило, мошенники представляются сотрудниками государственных учреждений или банков. В полиции напоминают, что по телефону нельзя сообщать личные или банковские данные, независимо от того, под каким предлогом это запрашивают. Особую осторожность просят проявлять пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем. В Молдове отмечается рост заболеваемости раком кожи. Под наблюдением врачей находится около 10 900 пациентов. У примерно 1300 диагностирована наиболее агрессивная форма – меланома. Специалисты называют основными факторами риск воздействия ультрафиолета и посещения соляриев и призывают не игнорировать изменения на коже. Пациенты рассказывают, что часто обращаются к врачам слишком поздно, когда родинки начинают болеть или увеличиваться в размерах. Медики отмечают, что в таких случаях уже требуется хирургическое вмешательство и дальнейшее лечение. По словам врачей, до 90% случаев рака кожи успешно лечится при раннем выявлении. В Молдове лечение доступно бесплатно, в том числе для незастрахованных пациентов. Дерматологи рекомендуют удалять подозрительные новообразования и регулярно проходить профилактические осмотры, а также использовать солнцезащитные средства для снижения риска заболевания. НАТО подтвердило, что румынский военный самолет сбил беспилотник в воздушном пространстве Эстонии, отметив, что по инциденту проводится расследование, сообщает DG24. В Альянсе заявили, что остаются готовыми реагировать на любые потенциальные воздушные угрозы. Латвия, в свою очередь, объявила воздушную тревогу после обнаружения дрона, проникшего в ее воздушное пространство, и рекомендовала жителям приграничных с Россией районов оставаться дома. В регионе были задействованы самолеты миссии НАТО. Ранее сообщалось, что истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник, который нарушил воздушное пространство Эстонии. По словам министра обороны Эстонии Хано Пивкура, дрон отслеживался до входа в страну и был уничтожен одной ракетой, после чего упал в болотистой местности. Российская армия начала трехдневные учения с участием компонентов ядерных сил. Об этом сообщило Министерство обороны России. В маневрах участвуют более 65 тысяч военных и около 7 800 единиц техники, включая свыше 200 ракетных установок. В учениях задействованы авиация, флот и атомные подводные лодки. Также предусмотрены учебные пуски баллистических и крылатых ракет. В Минобороны Российской Федерации заявили, что отрабатываются действия в случае возможной угрозы или агрессии, а также координация применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. Учения проходят на фоне роста международной напряженности и после прекращения действий договора «New Start» между Россией и США. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня начал официальный двухдневный визит в Польшу. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Визит рассматривается как символический шаг, направленный на сближение Будапешта с основными направлениями европейской политики. Отношения между Польшей и Венгрией в последние годы ухудшились на фоне разногласий между премьер-министром Польши Дональдом Туском и бывшим лидером Венгрии Виктором Орбаном по вопросам войны в Украине и отношений Будапешта с Россией. По словам польского правительственного чиновника, Венгрия стремится восстановить отношения с Варшавой, а визит рассматривается как возвращение к традиции тесного сотрудничества между двумя странами, сообщает Рейтер. В Восточной Латвии произошли масштабные сбои в системе электроснабжения. Отключения затронули более 60 тысяч клиентов оператора распределительных сетей. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена. По данным компании, нарушение в высоковольтной сети напряжением 110 кВт было зафиксировано в 12:15 по местному времени. Уже к 12:50 электроснабжение было восстановлено. Причины сбоя пока не установлены. В операторе заявили, что признаков внешнего вмешательства на данный момент не выявлено. И о погоде в Молдове на завтра, 20 мая. По всей стране пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, местами порывистый. Этой ночью воздух прогреется от 11 до 16 градусов. Днем температура воздуха составит от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
2: Публичитате la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece?
4: Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Publicitate la Radio Moldova.

0: Радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Алина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Сегодня поговорим о слухе, узнаем, как скоро после рождения ребенок начинает осознавать, что он слышит, выясним, в каком возрасте можно понять, что у ребенка есть проблемы со слухом. Также отоларинголог Анастасия Гуменюк объяснит, как сберечь слух, как заметить проблемы и что с ними делать. Также узнаем о том, как стать писателем. Детский писатель Анна Летягина расскажет свою историю, а также объяснит, почему писателей на самом деле не существует. В рубрике, которую мы делаем совместно с Интеррадио Румыния, поговорим о новом фильме румынского режиссера Раду Подкуаве.
1: Добрый вечер. Уже несколько программ подряд мы говорим про увлечения, про хобби, про то, как увлечения могут стать профессией, про то, как они могут привести вас в французские музеи, про то, чем увлекаются наши подростки, о многих еще разных интересных вещах. И я думаю, что настало наконец-то время на четвертую уже программу поговорить с человеком, для которого увлечение стало профессией в итоге, и который сегодня довольно успешен в этой профессии, чьи книжки мы можем найти на полках книжных магазинов Кишинева, и не только Кишинева, и в других странах. Тоже знакомая уже нам детская писательница Анна Летягина сегодня у нас в гостях, и Аня согласилась рассказать нам о том, как стать писателем и существуют ли писатели вообще. Мы тут поговорили за эфирами, выяснили, что, возможно, писателей и нет вовсе. Ань, привет.
2: Здравствуйте, спасибо большое за еще одно приглашение. Очень рада быть с вами.
1: Очень рада, что ты нашла для нас время и пришла к нам сюда. Я знаю, что ты не очень хорошо себя чувствуешь. Спасибо тебе за то, что ты вот сумела все-таки к нам добраться, несмотря ни на какие преграды. Ань, давай начнем с начала. Мы уже говорили как-то об этом, но не очень подробно. Но все-таки о тебе. В какой момент жизни человек понимает, что он хочет стать писателем? Я понимаю, можно в детстве решить, я хочу быть врачом или космонавтом, или там полицейским, да, как многие хотят. А вот писателем, как это произошло?
2: Наверное, это произошло в тот момент, когда я поняла, что я не могу не сочинять и не придумывать. Вот, очень многие мэтры писательского мастерства, кто вот именно преподает это искусство, они говорят, что если можешь не писать, не пиши. Соответственно, если ты не можешь не сочинять, не придумывать, не можешь остановить свое воображение и как-то дать ему выход на бумаге, ты это чувствуешь как-то вот внутренне, что тебе обязательно нужно дать выход воображению. И тогда получается, что ты следуешь вот этому напутствию, что если ты должен писать, и ты расположен к этому, и ты чувствуешь, что все твое естество к этому влечет тебя, то обязательно пиши. А если можешь не писать, не пиши. Вот так как.
1: Да, но, допустим, в детстве многие из нас, наверное, что-то придумывали, что-то писали. Я помню, что я в школе получила несколько грамот за какие-то сказки, которые я выдумала там в 4 классе, но, тем не менее, я не стала писателем. Все равно к этому как-то ты идешь. И в итоге ты приходишь к тому, что твои книги печатаются, они покупаются, люди о них знают. Вот этот путь. Нет такого, что можно пойти в университет на факультет писателя, допустим, да, и стать писателем. Ведь все равно есть какие-то этапы, которые нужно пройти. Вот что нужно сделать, если нас слушают люди, маленькие, взрослые, неважно, которые хотят стать писателями. Вот с чего мы начинаем, если мы понимаем, что, допустим, у нас уже есть какая-то рукопись, которую мы считаем достойной чего-то. Что мы делаем с ней дальше?
2: Ну, у нас вот именно в Молдове официальной такой профессии, как писатель, не существует, то есть она не занесена в какие-то реестры. И, к сожалению, из-за этого писатель, он социально не защищен никак. И пробиваться нужно самостоятельно, нужно быть менеджером, скажем так, самому себе. И писатель, поэтому это не только писатель, а это еще и менеджер по пиару, это еще и человек, который разбирается в соцсетях, это еще и человек, который, как вот говорит Паустовский, вот я принесла пару книг.
1: Да, у нас лежит здесь Паустовский и Стивен Кинг.
2: Да.
1: И это очень интересно сочетание.
2: Это такие пособия, да, вот Стивен Кинг, как писать книги, Паустовский, Золотая роза. И вот я как раз недавно перечитывала Паустовского, Золотую розу, это, там он делится своими какими-то наблюдениями за жизнью и, в принципе, советами по писательскому мастерству. И вот он говорит, что писатель это не только писатель, он должен разбираться и в живописи, и в музыке, и в поэзии, еще и в архитектуре. Тогда уже в его время, да, это получается у нас до середины 20 века, то есть в то время уже было понятно, что писатель это такое, что-то комплексное, комплексная, да, состоящая из многих умений и навыков. И сейчас это то же самое, это сохраняется, потому что ты должен пробивать себе дорогу сам, отправить куда-то свое CV, да, чтобы вот найти список вакансий, да, где нужны писатели, отправить куда-то свое CV, но это невозможно. Ты должен сам пробивать себе дорогу, должен составить себе список издательств, которые принимают именно твой жанр, в котором ты пишешь. Дальше ты должен продумать стратегию, как ты будешь, ты рассылаешь, далее ты ждешь ответ, или как то есть стратегию ты должен разрабатывать сам и пробивать себе дорогу, и развиваться в других областях, потому что наблюдательность это свойственно также и художникам, также вот ты должен быть восприимчивым к каким-то звукам, это уже для музыкантов свойственно, ты должен чувствовать ритм текста, это уже для поэтов свойственно, то есть постоянное саморазвитие и постоянное, скажем так, разрабатывание стратегии, как вот работать, как выжить в этом мире, как заработать на своем творчестве. Даже если это не самоцель, как бы заработок, да, то все равно, как ты будешь доносить вообще до читателя свои книги, это приходится делать самостоятельно.
1: Вообще, я понимаю, что заработать на любом творчестве в целом довольно тяжело, потому что всегда кажется, такой человек талантливый, так он здорово делает свое искусство, а в итоге выясняется, что он делает это за ноль денег, как правило, очень часто, к сожалению. Но, допустим, то есть писатель — это не та история, когда ты можешь сесть у красивого окна за красивым столом и писать свои рукописи, а у тебя при этом будет какое-то материальное подкрепление, скажем, пока ты этим занимаешься, да, то есть в любом случае тебе нужно делать что-то еще, на что ты живешь, до тех пор, пока твое писательство не принесет плодов, если принесет.
2: Да, к сожалению, получается так, что нужна какая-то основная деятельность, которая приносит заработок, а писательство — это, получается, это как хобби. Хотя по количеству затраченного времени и усилий все-таки это работа. Ты приходишь после основной работы, и ты несколько часов вовлечен в свою вот эту писательскую деятельность. То есть все-таки это работа. Вот почему же тогда такая несправедливость, что профессия музыкант у нас существует, художник существует, а писатель нет?
1: Да, это очень интересный, кстати, факт, что у нас нет такой работы. И нельзя просто быть писателем при библиотеке или там при, не знаю, издательстве или где-нибудь еще. Ты просто вот сам по себе. То есть, по сути, это какое-то индивидуальное предпринимательство такое своеобразное, да, когда ты создаешь что-то, что ты в итоге, ну, дай бог, продашь.
2: Да, получается так, что у тебя нет конкретно каких-то, во-первых, стандартов, да, почему это сложно вообще сделать профессии, я могу это понять, потому что сложно разработать стандарты, вот эти рамки, в которые нужно как-то запрятать таланты и вот эти все писательские умения, навыки, может быть, в этом заключается проблема основная, но... Выходит, что да, все-таки это хобби, которое при твоих усилиях определенных, оно будет тебе приносить доход, но опять же доход это не такой, с которого ты потом сможешь получать пенсию и так далее. Mm-hmm. То есть доход какой-то минимальный на карманные расходы.
1: Ну, наверное, не сразу еще.
2: Да, и это не сразу.
1: Если, допустим, человек, вот он думает, у меня есть что-то интересное, я написал, и мне хочется с кем-то обсудить или поделиться, или спросить у кого-нибудь совета, что с этим делать дальше, потому что я думаю, что мало кто себе представляет вот так прям с нуля, если у человека спросить, что делать со сказкой условно, которую ты написал, все скажут, ну, я не знаю, куда ее деть, я хочу, чтобы люди ее увидели. Ну, вот у меня есть интернет, я могу ее опубликовать. Гарантия того, что ее увидит много людей, ну, вообще не факт, если честно. Что делать людям в этих случаях? Есть ли какие-то платформы специальные, где можно разместить и найти своего читателя? Или, может быть, какие-то сообщества в интернете, где есть люди по интересам, которые могут подсказать, помочь, покритиковать даже, это тоже важно.
2: Да, есть несколько вариантов. Вообще сейчас век информационных технологий, много возможностей. Можно создать свой блог писательский и делиться через блог, но блог надо будет продвигать. Вот. Есть вариант, как для меня, наиболее такой приемлемый, это сотрудничество с книжными блогерами. То есть, когда уже книга, допустим, издана, или, может быть, даже не издана, а существует в электронном виде. Можно сделать рассылку книжным блогерам, и они будут продвигать. То есть для меня это оптимальный вариант. Почему? Потому что все-таки это люди, которые... уже наработали свою аудиторию, и к ним обратиться проще, чем с нуля создавать свой блог и с нуля заниматься продвижением. Для меня это оптимально. Да, можно разместить, в принципе, на платформе, где продаются электронные книги. Платформа, она немножко сама продвигает каких-то авторов, если она видит, что есть какие-то прочтения, либо участвовать в конкурсах. Вот, кстати, еще один способ очень хороший, потому что в конкурсах есть такой опыт и у меня, и у моих коллег-писателей, что в процессе вот этих конкурсных разных активностей издательства, представители издательства, они замечают авторов, определенных, вот, и они предлагают издание книжки, вот. То есть вот такие варианты.
1: Да, но здесь ты говоришь о том моменте, когда у тебя уже есть книга. А я говорю о том, что человек еще вот только-только начинает. Можно ли у кого-то спросить совета о том, что делать дальше с этим? Как это должно выглядеть? И вот что вообще с этим делать? Потому что когда у тебя уже есть книга в электронном формате, или даже если она издана уже, это значит, что ты поработала над этим как-то. В электронном формате это тоже не просто закинуть в какой-нибудь Word книгу, да и все. Все равно нужно ее там сверстать каким-то определенным образом, чтобы она выглядела нормально и все остальное. А вот на начальных этапах, вот я что-нибудь написала, допустим, и думаю, вот дальше-то что с этим делать?
2: Ну, если нужна редактора, если человек чувствует, что он не силен в редакторе, нужно найти редактора. Это будет, конечно, платно, либо найти по знакомству. Вот, но, скорее всего, все-таки это будет платно. Потом нужно найти редактора, корректора нужно найти, который будет просто вычищать текст. Редактора, который стилистические ошибки будет исправлять, там что-то дополнять и так далее. Также нужны, есть такая вот, скажем так, профессия, не профессия, но такое занятие, как бета-ридер. Вот, можно отправить бета-ридерам. Есть люди, которые это делают бесплатно, либо в обмен на что-то, либо авторы друг с другом договариваются, что они по бартеру читают книги друг друга, вот, и дают какие-то советы именно по сюжету. Бета-ридер, он дает советы по сюжету, что вот здесь, допустим, надо добавить какого-то действия, здесь нужно там убрать описание, здесь нужен более живой персонаж и так далее. Вот это тоже нужно. То есть сначала нужно текст привести в должный вид, скажем так. Если автор чувствует, что он сам силен, допустим, я свои книги всегда редактировала сама, и мне не требовалась какая-то помощь. Вот. Но если она нужна, то редактор, корректор и бета-ридер — это идеально. Вот.
1: Вот я хотела в этом смысле спросить, насколько это объективно, когда ты одна судишь свою книжку, и одна ее вычитываешь, и одна ее редактируешь, и все остальное. Может быть, когда есть несколько людей, это все-таки какие-то разные мнения, которые в итоге складываются во что-то, и у тебя есть уже какая-то выборка по, ну, просто по людям, которые там, люди разные, тут понравилось что-то, тут нет, и ты можешь сделать вывод. Или все-таки можно и самостоятельно?
2: Но все равно автор финальное решение сам принимает. Если он услышит множество мнений, один скажет, что вот тут плохо, а другой скажет, нет, тут хорошо, как выбрать? Угу. Но последнее слово за автором, потому что это его труд, и в любом случае даже зависит от конкретного издательства. Если автор разошлет в несколько издательств, где-то скажет, что подходит, где-то скажет, что не подходит. У Джоан Роулинг мы помним, сколько было отказов. Да. Вот, поэтому здесь однозначное мнение, даже, наверное, последнее слово даже не столько за автором, сколько за читателем, потому что есть книжки, которые какими-то мэтрами литературными считаются вообще безграмотными, какими-то второсортными, да, а в читательской среде они имеют огромный успех. То есть время и читатель – два критерия.
1: В этом смысле, что важнее для тебя? Что тебе говорят профессиональные люди, которые могут оценить вот твой труд с точки зрения какой-то, каких-то критериев, или твои маленькие читатели, которые счастливы и читают это с удовольствием, с родителями?
2: А это мнение всегда совпадает. В моем случае, да. То есть получается, что, да, главный редактор говорит, что действительно книга получилась, она хорошая, и читатели говорят то же самое, поэтому...
1: Ну, хорошо, гипотетически, что было бы для тебя важнее, если бы, например, мнение редакторское не совпадало с мнением читательским? Если бы людям нравилось, вот, а редактору нет, для тебя что важнее было бы в этой ситуации?
2: Ну, в таком случае, если редактору что-то не нравится, мы всегда ищем компромисс, допустим. Ну, я бы стала искать компромисс, потому что все равно редактор — это человек с опытом, вот, человек, который знает, как должен все-таки каким должен быть текст, и нужно всегда искать компромисс. И найдя этот компромисс, уже книжку уже нести, доносить до читателя. Вот так бы я сделала.
1: Когда человек только начинает писать что-то, нужно ли ему давать это что-то читать разным людям, вне зависимости от того, насколько он чувствует это хорошим? То есть, да, допустим, ты написала что-то и думаешь, ну это как-то вообще не очень, я буду работать над этим еще 20 лет, и потом вот оно будет идеальным. Или можно дать почитать кому-то, родным, может быть, близким, кто не сильно будет на тебя ругаться, просто чтобы собрать мнение. Есть такая
2: практика? Да, лучше дать почитать, что первые отзывы, они очень важны для писателя, для того, кто-то пишет. Но тут, опять же, зависит от целевой аудитории. Если это детская книжка, а я даю почитать взрослым, то надо быть готовым к тому, что мнение будет немножко такой отличаться от того, которое будет у ребенка. Я все-таки стараюсь найти каких-то родственников, детей, родственников, там, в общем, знакомых детей, чтобы именно вот детскими глазами и детским восприятием, вот, чтобы прошло через детское восприятие вот это произведение. Вот, первые отзывы, они очень важны. С другой стороны, надо понимать, что это только оно, ну, мнение может, знакомых может быть немножко субъективное, предвзятое. Надо на это делать скидку тоже. Потом надо понимать, что, скажем так, это, эти мнения первых читателей, они важны для нас, но для редактора, да, когда вот бывает много случаев, когда писатель отправляет рукопись в издательство и пишет, что вот моей бабушке понравилось. То есть это не аргумент для издательства, вот, все равно ориентироваться... Издатель будет на совсем другие вещи. Читатели, особенно дети, для них вот важны вот эти первые впечатления, вот эта эйфория у них возникает, когда они видят интересных персонажей, интересную историю, необычную историю какую-то. А издатель все-таки, он ориентируется на коммерческий потенциал книжки, то есть другие критерии, другое, и поэтому совсем другое восприятие. Может быть, если бы он читал книгу как читатель обычный, да, у него было бы одно мнение. А как издатель, он говорит совсем другое, что книга, она не будет иметь, ну, коммерческую...
1: Не продастся.
2: Не продастся, да, но не будет иметь спроса.
1: Ну, то есть здесь нужно какой-то баланс все-таки
2: да.
1: найти между
2: это
1: тем, что нравится
2: сложное.
1: Читателю, и тем, что нравится издательству. Насколько важна начитанность в случае, когда ты хочешь стать писателем? Насколько важно читать разную литературу? Потому что, допустим, человеку нравится там только Лев Толстой, условно говоря, и вот он только Толстого читает, изучает и больше ничего не делает. И нельзя сказать, что он не начитан в этот момент, если он прочел такое количество, такое объем, точнее, да, классического текста, но насколько это достаточно для того, чтобы начать что-то писать?
2: Ну вот, как говорит Стивен Кинг в своей книжке «Как писать книги», он говорит, что для того, чтобы стать писателем, нужно только две вещи – много писать и много читать. Причем он говорит, что важно даже читать для того, чтобы стать писателем не только и не столько хорошие книги, как плохие книги. Нужно mm-hmm. тоже читать, чтобы знать, как не надо писать. Потому что обычно нам кажется, что вот, надо читать только самое лучшее, только избранную классику, самую отборную такую вот. Но это не так. Я поняла тоже и по себе, что важно читать, ну, скажем так, книги плохие, но это такое, конечно, условное понятие.
1: Ну, не вызывающие восторга, да?
2: Такие. Да, но книги, которые ты понимаешь, что да, откровенно написано плохо, но все-таки вот понять, какие бывают ошибки у других писателей, чтобы их не повторять.
1: Если ты много читаешь, значит, ты можешь сделать вывод о том, как выглядела литература раньше, как выглядит вот наша классическая литература, скажем, в прошлом или в позапрошлом веке или раньше, и как она выглядит сейчас. Ты сама пишешь, и вот можешь ли ты сказать, что тексты и манера, и то, что хочет читатель сегодня, отличается от того, что мы видим в классических произведениях? Ведь если мы берем классические произведения, неважно из какой литературы, пусть это будет международная литература, пусть это будет русская литература, какая угодно, все равно то, что написано там, даже переводы, это, как правило, что-то такое объемное, оно такое что-то посложнее, оно такое тягучее, это большие, объемные такие тексты, красивые. Нужны ли нам сегодня такие тексты?
2: Ну, как говорится, сейчас на каждую книгу найдется свой читатель все-таки. Но в целом, если говорить, что сегодня, да, изменился читатель, соответственно, изменилась и литература. Потому что, мне кажется, все-таки не читатель подстраивается под авторов и под литературу, а авторы подстраиваются под современные какие-то читательские интересы, тенденции и так далее. Причем их невозможно предугадать. Вот как говорят издатели, что сегодня популярно фэнтези, завтра может быть детектив, а послезавтра какие-нибудь азиатские там саги, новеллы и так далее. Вот. В общем, это все непредсказуемо. Но раньше, да, вот если говорить о той литературе, которая признана классикой на сегодняшний день, вот мы за эфиром обсуждали, что многостраничное описание, это раньше все было очень актуально, это очень ценилось, это означало то, что это было таким показателем профессионализма и мастерства автора. И читателями это очень приветствовалось.
1: Да, я из-за этого не могла прочесть «Собор Парижской Богоматери» 3 раза, потому что это описание собора с высоты птичьего полета, это ужас какой-то просто.
2: Ну вот, в то же время эти описания, они давали то, что, как вот Паустовский в своей книжке привел пример, как Мане писал «Вестминстерское аббатство» в Лондоне, да, то есть он написал картину, где вот это аббатство, его очертания проступают сквозь сиренево-багровый туман. И лондонцы сказали, ну как так, он же, туман же не такой, он серый. Потом, когда они присмотрелись, они поняли, что он действительно такого цвета, как Мане его нарисовал. Поэтому все вот эти вот многостраничные описания, которые создавали очень объемный образ чего-либо, они как бы читателя делали более наблюдательным, более зорким и заставляли его увидеть те вещи, которых он раньше вообще не видел. В общем-то, это и есть, мне кажется, призвание писателя показать людям то, чего они раньше вообще не замечали. Поэтому эти многостраничные писания, я могу их оправдать как бы для себя. Я понимаю, они очень были оправданы. И они, в принципе, сегодня оправданы. Есть читатели, которые, допустим, я до сих пор перечитываю классику и читаю ту классику, которую еще не успела прочесть. Mm-hmm. Вот. Но динамика, вот ритм жизни, да, современная, он не позволяет читателю настолько вот погрузиться сильно и углубиться в какие-то вот такие вот многостраничные описания, да, а только из-за того, что вот тенденция, вот сама специфика жизни, она поменялась, да, и у человека нет времени, мало времени, вот это клиповое мышление, вот, все нужно очень быстро проглотить, переварить, поэтому человек просто по времени не может себе позволить, поэтому требуется больше динамики, больше каких-то вот, частота смены вот этих вот сюжетных картинок, она должна быть выше. Ну, так уж сложилось, да, если в дальнейшем, мне кажется, ритм жизни может, в общем-то, вернуться к тому, который был когда-то давно, и опять будут актуальны вот эти длинные описания, то есть мы не знаем, что будет дальше. Но сейчас, конечно, требуется, если там пойти на какие-то писательские курсы, то там везде будет говориться, что динамика, вот очень сюжет, чтобы он развивался очень быстро.
1: Может ли молодой современный автор рассчитывать на помощь коллег? Такую, может, ну, теоретическую, я имею в виду, на поддержку. Или же все-таки это конкурентная среда, где вы говорите друг другу, выбирайся сам, как тебе хочется, я тебе помогать не стану, потому что ты мой конкурент, и мою книжку должны купить, а твою нет.
2: Это зависит от человеческих качеств, конечно, прежде всего. Наверное, все-таки конкуренция, она существует, но сейчас есть возможность опубликоваться у всех. Либо в электронном виде, либо в бумажном сложнее, но в электронном виде любой может опубликоваться, поэтому так, чтобы прямо остро чувствовать конкуренцию, такого нет. Но вот у меня есть друзья-писатели, и мы всегда помогаем друг другу. Вот, тем более, что мы пишем в разных жанрах, а даже если писатели детские, да, это вообще считалось всегда какой-то отдельной кастой. Вот, у них вообще очень дружелюбный такой настрой в целом, и всегда есть взаимопомощь. И вот как раз мои друзья-писатели детские, это те люди, к которым я могу отправить свои новые произведения, получить отклик.
1: И вы не боитесь, что кто-то что-то украдет из ваших книжек?
2: Нет, украсть можно, кстати, даже как бы нехотя. То есть человек, все мы читаем одни и те же книги, плюс-минус, да, и это все где-то там откладывается в подсознании. И есть неосознанное копирование, да, есть такой момент, но сказать, чтобы прямо вот украли, нет. Все равно, если так вот рассуждать, то есть сколько там, по-моему, 11 сюжетов, да, которые, ну, они одинаковые. Все. Поэтому так или иначе все мы кого-то копируем.
1: Как детская литература сегодня отличается от той, к которой мы привыкли в детстве? Я знаю, что ты читаешь детские книжки до сих пор в том числе. И для тебя, и для, наверное, работы тоже это нужно. Вот дети сегодня, хотят ли они чего-то другого, если судить по тому, что они вот хотели тогда и читали тогда?
2: Ну, я не знаю. Я предлагаю в своих сюжетах более такой классический вариант детских сюжетов. Мне кажется так, что мои произведения, они ближе к классике, чем к чему-то такому новому, современному. И дети это воспринимают на ура. То есть им это очень нравится. А смотря как преподнести, смотря какие использует писатель хитрости, скажем так, чтобы заинтересовать читателей. Вот, можно эти крючки раскидать по сюжету так, что, собственно говоря, даже классика-классика прямо зайдет на ура. Надо просто знать какие-то определенные вот хитрости, как внимание ребенка привлечь, то есть чтобы не было никакого морализаторства, чтобы ребенок чувствовал себя, скажем так, с героем в одной связке, чтобы он сочувствовал, сопереживал, и тогда все получится.
1: Насколько дети хотят сегодня читать, насколько они готовы, потому что это уже очень избитая тема, но тем не менее у детей есть телефоны, есть планшеты, есть телевизоры, есть куча всяких разных вещей, на которые они с удовольствием отвлекаются, и есть ощущение, что вот прям взять в руки книжку бумажную для них сегодня, ну, не самое интересное времяпрепровождение. Вот по твоему опыту, читают ли дети книги сегодня?
2: Да, они читают, если их ненавязчиво к этому приучать. Вот, то есть вместе с ними совместное чтение устраивается. Вот я знаю, мне пишут отзывы, когда на книжке, говорят, что моя книжка вот стала первой, благодаря которой начали организовывать семейное чтение. Вот, то есть они вместе читают вслух даже, причем вслух читают и обсуждают. И вот библиотека, которая меня приглашала несколько раз уже, то есть там дети, как они вот готовятся к встрече, они все вместе собираются и читают по главам книгу. То есть им читает библиотекарь, и они усваивают это на слух. То есть тоже интересная такая практика. Если дети прямо не могут вот взять книгу в руки и сосредоточиться, можно начать с того, что читать вслух и вот вовлекать как бы в эту историю. А потом дети сами, вот как мне говорят, что они потом сами уже просят, что они хотят продолжения. Если, допустим, мама там или папа, они заняты, не могут вслух дальше почитать. Уже ребенок сам берет книжку, потому что ему не терпится узнать, что дальше. Вот можно так.
1: То есть все как всегда. Если ребенку объяснить, что это здорово, он будет этим заниматься. Хорошо, Ань, спасибо тебе большое. Твои советы людям, которые хотят стать писателями и вот начинают только сейчас. Что делать и чего не бояться? И чего бояться, может быть?
2: Ну, мне кажется, самое первое – это понять, что можешь ли ты не писать, вот как я с чего я начала, тем я и завершу, наверное. Что понять, а можешь ли ты не писать? Ответить себе на этот вопрос. Если человек понимает, что он не может не писать, значит, нужно обязательно писать. И надо просто с чего начать? Нужно начать с первой строчки. Вот, то есть просто написать первую строчку, и дальше оно пойдет. Но, конечно, если нужно дождаться того момента, вот до того, как родится эта первая строчка, дождаться того момента, когда тебя вот идея какая-то не отпускает. Вот что ты хочешь сказать миру прямо сейчас? Вот просто подумать, что я хочу сейчас сообщить вот всему миру, что-то такое, что меня вот очень либо тревожит, либо радует, и чем поделиться я хочу. И вот это и будет эта первая строчка. А дальше уже этот процесс, он идет очень так гладко, и вы поймете дальше, что это ваше призвание, либо это просто такое временное занятие. Только время и только внутреннее ощущение показывают, что это призвание или нет. Много споров на эту тему вообще, что такое писательство. Может быть, поэтому до сих пор и нет такой профессии, потому что непонятно, это призвание, это хобби, это занятие, либо это действительно профессиональная деятельность какая-то. Вот, и самое главное, не бояться делиться потом своим произведением. Очень многие этого боятся как раз-таки. Боятся, что что-то у них не идеально. Не боятся быть не идеальным. Не боятся писать не идеально. Вот, это тоже важно, потому что если будут какие-то, допустим, ошибки, вот, вы научитесь со временем их сами видеть и исправлять. Дальше, что еще? Нужно писать всегда правду. Вот, никогда не кривить душой. Также нужно каждый день вот выделить какое-то время для писательства и понимать, что это время. И даже всем близким сказать, что вот я в это время пишу, чтобы никто вас не отвлекал. Вот, что каждый день в нашей жизни должно быть время для писательства. Хотя бы написать пару абзацев, это уже будет хорошо. Вот. И также нужно разрешать своей истории развиваться самостоятельно, то есть не быть таким контролирующим автором, который своих персонажей, вот они хотят, в какой-то момент персонажи начинают сами жить своей жизнью и уже не слушаются автора, и автор не должен быть диктатором, не должен их, скажем так, не должен быть тираном для своих героев. И что не нужно делать? Ну вот это я сказала, что бояться. Самое главное, не бояться быть не идеальным, не бояться того, что писательство – это только для каких-то суперметров, которые прошли какое-то обучение. Нет, писателем может быть тот, кто чувствует в себе вот эту жажду высказаться, вот эту вот силу вдохновения, которая тебя не отпускает. Ну, вот такие советы.
1: В общем, не бояться работать. И, в общем-то, как и в любом деле, мы приходим к тому, что любое творчество — это все равно работа, в конце концов. И больше ничего. Спасибо тебе большое, Ань, было очень интересно. Я очень надеюсь, что ты придешь к нам еще и еще что-нибудь интересное расскажешь. И очень надеюсь, что когда у тебя выйдет новая книжка, ты тоже сюда придешь, и мы это обязательно обсудим.
2: Спасибо большое, было очень, очень приятно пообщаться.
1: Взаимно.

0: Когда и как новорожденный понимает, что он слышит? В каком возрасте врачи могут определить у ребенка проблемы со слухами? Что делать, чтобы сохранить его во взрослом возрасте? Эти вопросы мы задали отоларингологу Анастасии Гуменюк.
1: Слух является одним из шести чувств человека. Играет большое значение именно в социализации людей. Служит для предостережения об опасности, для приема информации, для владения знаниями и, естественно, для коммуникации людей. Ребенок начинает слышать, еще находясь в утробе, примерно на 18-20 неделях беременности. Естественно, очень важен слух и для новорожденных, потому что при хорошем слухе ребенок гармонично развивается, ему необходим слух для социализации, для получения образования, для общения со сверстниками. Есть ряд признаков, по которым можно заподозрить, что у новорожденного или у ребенка есть снижение слуха или какие-то проблемы со слухом. В первую очередь у новорожденных это когда они не реагируют на громкие звуки. Отсутствует именно реакция на эти громкие звуки. Ребенок не реагирует на голос, перестает лепетать, у него скудный словарный запас. Именно при появлении таких симптомов можно заподозрить о снижении слуха. Детки, которые постарше, обычно сами начинают говорить, что «мама, я плохо слышу на одно ушко». У нас в республике во всех роддомах новорожденным проводят специальный скрининговый тест слуха, скрининг слуха, что позволяет нам на раннем этапе найти причину снижения слуха у детей и уже выработать дальнейшую тактику лечения таких детей. В пожилом возрасте снижение слуха появляется на фоне сопутствующих заболеваний. Это обычно острые или хронические отиты, которые не были вовремя вылечены. Это сахарный диабет, также это последствия инсульта. К таким же болезням относится цереброваскулярная недостаточность, цереброваскулярная болезнь. Также у людей пожилого возраста снижается слух из-за того, что некоторые работали в неблагоприятных условиях, то есть в помещении, где было очень шумно. Это тоже влияет на снижение слуха. И, конечно, на снижение слуха может влиять и наличие серной пробки, которая может возникнуть в любом возрасте. Поэтому не всегда нужно переживать, что вот пропал слух, нужно вовремя обратиться за помощью к специалисту, чтобы установить причину потери слуха. По каким признакам пациент понимает, что снижается слух? Обычно они сами это замечают, они приходят уже с жалобами на снижение слуха. Некоторые приходят, говорят, что другие люди, с которыми они общаются, заметили, что плохо слышат и настаивают на посещении врача. Поэтому после того, как мы выслушаем жалобы пациента, мы подозреваем уже снижение слуха, но затем мы делаем осмотр, делаем аудиометрию вербальную, инструментальную и, как последнее, делаем аудиограмму, чтобы установить точную причину снижения слуха у пациента. К сожалению, специальных упражнений, чтобы развивать слух, чтобы его поддерживать в пожилом возрасте, нету. Единственное, мы стараемся не приводить к более к ухудшению слуха. Да? Если пациент имеет сахарный диабет, он старается контролировать сахар в крови. Если пациент после инсульта, соответственно, он принимает лечение после инсульта. То есть мы лечим в основном сопутствующие болезни, которые приводят к снижению слуха. Стараемся избегать очень шумных помещений, для того, чтобы слух не снижался сильнее. Стараемся избегать отитов, именно гнойных отитов. Стараемся не болеть по возможности. Очень важна гигиена ушей. При гигиене, после душа, после ванны, аккуратно уголком сухого полотенца вытираем ушко. Не пользуемся палочками ушными, потому что, во-первых, можно травмировать барабанную перепонку, которая спровоцирует снижение слуха. При наличии серы можно эту серу затолкать глубже и образовать серную пробку. И тоже может снизиться слух. Для профилактики образования серных пробок можно использовать специальные средства, которые называются цирруминолитики, да, которые растворяют серу. Существует ряд рекомендаций для того, чтобы поддерживать слух на хорошем уровне, чтобы не приводить к снижению слуха. Это в первую очередь для тех, кто носит наушники слушать на допустимом уровне музыку, делать частые перерывы. Для тех, кто любит посещать концерты, старайтесь и очень шумных помещений избегать, либо садиться подальше от колонок. Для тех, кто работает в неблагоприятных условиях, где очень шумно, старайтесь носить специальные беруши и проходить хотя бы раз в год профилактический осмотр.
0: Продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румынии. Сегодня узнаем о фильме «Кызым», который рассказывает о татарской общине Румынии.
2: Интеррадио Румыния.
3: «Кызым» – новый фильм Раду Подкуава впервые выводит на экраны историю, вдохновленную татарской общиной Румынии. Снятый по сценарию Элиаса Феркина, известного актера, режиссера и сценариста татарского происхождения, фильм знаменует собой дебют в полнометражном кино молодой актрисы Елиз Мерия Мустафы. Елиз играет роль Сельды, подростка из традиционной татарской семьи в Констанце, которая хочет насладиться самыми прекрасными годами учебы в старшей школе вместе со своим парнем и друзьями, но сталкивается с предрассудками своих консервативных родителей, приверженных традициям. Сценарий, написанный Элиасом Феркиным, вдохновлен его детскими воспоминаниями о жизни в мультикультурном районе Констанцы Порт-Ашасы. Идея возникла постепенно после того, как актер начал писать сценарий и разрабатывать сюжет, вдохновленный реалиями сообщества, к которому он принадлежит. Элиас Феркин.
4: Filmul, da, este inspirat și din niște trăiri, experiențe personale, din povești pe care le-am auzit în familia mea, în comunitatea.
5: Film вдохновлен также личными переживаниями и опытом, историями, которые я слышал в своей семье и в сообществе, из которого я родом. Я взял по чуть-чуть от каждого и попытался создать сценарий, включающий в себя элементы, связанные с традициями, которые я очень хотел показать, тем более что это, в конце концов, первый фильм о татарах и с участием татар. В Румынии эта община очень малоизвестна. Я знаю много людей, которые почти ничего о ней не знают. Это был, так сказать, первый слой истории. Затем я сосредоточился на любовной истории, запрет на любви между татарской девушкой и румынским парнем-христианином. И вокруг этих отношений я фактически построил весь сценарий.

0: резко натурал тимпул.
1: С самого начала я исходил из этих двух идей, и они как-то естественно, органично пересеклись в процессе написания сценария. Взросление — это очень интересная тема, когда речь идет о подростках. Проблемы, которые мы затронули в фильме, не обязательно связаны с этой общиной или этой группой молодых людей. Они встречаются повсюду, они универсальны. Мы включили их органично, естественно, в сценарий. Затем, благодаря вкладу Раду Подковы, нам удалось сосредоточиться больше и на компании подростков, выделить и их. Ведь, в конце концов, их поколение важно, со всеми ошибками, недоразумениями, проблемами и неловкостями, характерными для этого возраста. Мы поставили перед собой цель показать их такими, какие они есть, чтобы мы, как родители, могли их понять и поразмыслить над этими вещами после просмотра фильма.
2: Для режиссера Раду Подкова важным вызовом в фильме «Кызым» было то, как история взросления строится изнутри культурного контекста, в котором она зарождается. Потому что фильм не только о сообществе или только о первой любви, но о том, как эти два плана встречаются и вместе рассказывают универсальную историю.
3: Cred că asta, de fapt, a fost principalul punct de negociere între mine și Elias, pentru că simțeam că acest
1: Думаю, это и было, по сути, главным предметом переговоров между мной и Элиасом, потому что я чувствовал, что этот баланс очень важен. Фильм не должен был быть только о татарском сообществе, но и не должен был сосредоточиваться исключительно на этой истории взросления. Нужно было найти тот тонкий баланс между этими двумя историями. Очевидно, что история первой любви универсальна, и все могло бы развиваться точно так же, независимо от того, в каком уголке мира она происходит. Я слышал, как многие родители критиковали парня или девушку, которых выбрал их ребенок. Думаю, что это, по сути, и есть главная идея фильма. Речь идет о доверии и общении между родителем и подростком, но также и между подростком и родителем. Я считаю, что это работает в обе стороны, и думаю, что так и должно быть. Потому что Сельда происходит из традиционной татарской семьи, где все очень четко, хотя все же есть небольшая лазейка. В то время как ее парень, Тудор, из семьи румын с открытым мировоззрением, очень спокойных. И все же, не раскрывая подробностей, в какой-то момент становится видно, что Тудор страдает гораздо сильнее на протяжении всей истории. По сути, с ним происходит нечто гораздо более тяжелое, чем с Сельдой. Это показывает, что даже очень спокойная или слишком открытая модель воспитания не всегда работает.
2: Тщательно продуманный кастинг фильма привлек на экран как молодых, так и признанных актеров. Помимо Елиз Мерия Мустафы, в актерский состав входят Дуджет Стейт, Матей Саизеску, Тудор Кирилла, Амули Анастасия Удра, Лука Адриан Феррару, Тудор Милан Паладе и Богдан Фаркаш. На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Республика Молдова за последние 5 лет прошла путь от полной энергетической зависимости от России к более устойчивой и диверсифицированной системе. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Пупшой на международной конференции «Энергетическая безопасность. Уроки Украины», которая проходит в Берлине. По его словам, Молдова стала частью европейской энергетической инфраструктуры и активно участвует в обеспечении региональной энергетической безопасности. В стране реализуются программы энергоэффективности и поддержки уязвимых граждан, а также строятся высоковольтные линии электропередачи, которые соединят республику с европейской энергосистемой и позволят сократить зависимость от старой советской сети. Пупшой подчеркнул, что важную роль в этих изменениях сыграло быстрое подключение Молдовы к европейской энергетической системе. Кишинев намерен укреплять диалог с Пекином. Вице-премьер, министр иностранных дел Михай Пупшой совершит официальный визит в Китайскую Народную Республику в период с 21 по 25 мая по приглашению главы МИДа Китая Ван И. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, цель поездки – углубление двусторонних отношений и расширение сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, культуре, образовании и туризме между Молдовой и Китаем. В Пекине Пупшой проведет встречи с китайскими официальными лицами, а также с представителями академической и деловой среды. В программе визита также поездка в Шанхай, где он примет участие в экономическом форуме «Молдова-Китай». Последний визит главы молдавской дипломатии в Китай состоялся в 2018 году. Ассоциация «Экоред Молдова» станет администратором системы залога за упаковку. Решение должно быть утверждено на заседании правительства. Система предусматривает финансовое поощрение граждан за возврат пластиковых, стеклянных и металлических бутылок и банок. Для этого в крупных магазинах и других доступных местах создадут сеть пунктов приема упаковки. При возврате товары люди смогут получить обратно сумму залога, включенную в стоимость напитка. Комиссия выбрала «Экоред Молдова» из 2 претендентов. Вторая организация «Молд Ретуро» не соответствовало условиям отбора. Министерство окружающей среды Молдовы потребовало от премьера Кишинев принять материалы, предоставленные правительством для укрепления станции водозабора, которая обеспечивает водой столицу и пригороды. В публичном обращении министр Георгий Хаждер предупредил примара Иона Чебан, что речь идет не о политическом жесте, а о необходимости защиты источника воды для сотен тысяч жителей. В премьере пока не объяснили, почему отказываются от этих материалов. Ранее в марте на фоне загрязнения Днестра нефтепродуктами после ударов по гидроэлектростанции в Новоднестровске Чебан обвинял центральные власти в умышленном создании кризиса. Министерство образования и исследований совместно с Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию проведут 3-й год подряд кампанию «Будь честным, не списывай», направленную на продвижение честности и академической добросовестности на выпускных экзаменах гимназии. В экзаменационной сессии 2026 года около 1000 внешних наблюдателей будут следить за проведением тестов во всех экзаменационных центрах страны. Наблюдатели отбирают среди студентов, преподавателей и представителей гражданского общества. Перед началом работы они проходят обязательное обучение 18 и 19 мая в Кишинев и 26 мая в Белц. В Кишинев стартовал 2-й этап записи детей в 1-е классы на новый учебный год. Как сообщили в Главном управлении образования, молодежи и спорта столицы, заявления принимаются до 29 мая, включительно через онлайн-платформу eshkola.kishinev.md. На первом этапе власти получили около 8600 заявок. Более 3000 детей уже зачислены в школы, свыше 4400 заявлений перенесены на текущий этап. Остальные были отклонены или отозваны родителями. На втором этапе доступно 6524 места, большая часть из которых в обычных классах. Остальные распределены между художественными, спортивными, билингвальными и альтернативными направлениями. Подать документы могут дети, не попавшие в школы своего района на первом этапе, ученики из других округов при наличии свободных мест, а также дети, которым исполнится 7 лет в период с 1 сентября по 31 декабря этого года. И о погоде в Молдове на среду 20 мая. По всей стране пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, местами порывистый. Этой ночью воздух прогреется от 11 до 16 градусов. Днем